тебя. Смайловый тран-тран, жизнь свечу ложку я. Не треба нико, не тико, треба мене. Стану сачу.